0: 然后我觉得今天这个结果也对得起我之前的一个付出，也是为我前一段时间的训练去交了一份完美的答卷。这次亚运会更多的也其实并不是终点，这只是一个期中考试，最终的目标还是奥运会，也有像明年的世锦赛。
1: 中国跳水梦之队今天亮相亚运赛场，在率先进行的女子双人十米台决赛中，陈芋汐、卢维这对零五后姐妹花全程领先，最终以347.82分领先第二名朝鲜组合，超30分的优势轻松夺冠，拿下本届亚运会中国跳水队首金，
2: 非常的稳定啊。
1: 两届奥运会冠军王宗源搭档郑九元出战男子双人三米跳板决赛，两人凭借稳定的发挥，最终以绝对优势为中国跳水队再添一金。东方卫视综合报道。
3: 另外，在中午进行的女子五十米步枪三姿个人决赛当中，中国选手韩佳宇以359环夺得金牌，另一名中国选手张丽媛获得银牌。而在稍早前进行的团体决赛当中，中国队拿下了本届亚运会中国代表团的第100枚金牌。在下午进行的男足1/4决赛中，中国队3-0完胜泰国队，时隔28年再度晋级亚运会男足四强。他们将在半决赛对阵韩国队。今晚6:30，乒乓球混双决赛将在两队中国组合之间展开，王楚钦、孙颖莎对阵林诗栋、蒯曼。如果王楚钦、孙颖莎夺冠，他们将实现亚运混双3连冠。日前，在名古屋亚运会体操女子跳马决赛当中，51岁的乌兹别克斯坦老将丘索维金娜以13.199分位列第五，遗憾未能站上领奖台。赛后，这位传奇运动员在接受东方卫视记者专访的时候表示，51岁能够进入决赛，并与年轻小将们竞技，是这趟亚运之行最特别的地方。
1: 当丘索维金娜再度站上跑道起点时，34载光阴仿佛在眨眼间凝于一瞬。助跑、腾空、翻转、落地，雷鸣般的掌声既从看台四周，也从一旁后场比他小数十岁的对手处涌来。7站亚运，8站奥运，从17岁跳到51岁，丘索维金娜的名字给世界体操史留下了深深的烙印。而他接下来还计划向2028年洛杉矶奥运会继续冲刺。
4: Каждый спортсмен, конечно, мечтает о медали, когда приезжает на любые соревнования. Когда некоторые там спрашивают, почему я еще тренируюсь, что, может быть, уже закончишь, уже возраст, я всегда говорю, что почему я должна заканчивать то, от чего я получаю удовольствие. Поэтому я буду тренироваться до тех пор, пока мне это лично самой нравится.
1: 正因为热爱，丘索维金娜在属于年轻人的体操世界里，用一次次的腾空不断刷新人们的认知。在采访中，她还向记者透露了自己的健康小秘诀。
5: And what do you do to stay healthy and ready to compete?
4: Тренируюсь. Я люблю попариться в сауне и нырнуть в холодный бассейн.
1: 无数奖牌见证丘索维金娜赛场上的辉煌，而支撑她一次次站上跳马台的，还有一份作为母亲沉甸甸的牵挂。2002年，她3岁的儿子阿廖沙被确诊白血病，为了支付高昂的治疗费，已经退役的丘索维金娜选择复出，把体操场变成救命的战场。2008年北京奥运会上，33岁的丘索维金娜代表德国夺得跳马银牌。他的那句“你未痊愈，我不敢老”更是让无数人动容。如今，阿廖沙早已痊愈，轻舟已过万重山。谈起长大成人的儿子和始终支持着自己的丈夫，丘索维金娜感慨万千。
4: Что он всегда спрашивает, как мое здоровье. Ему не важно, какое место я заняла. Ему в этом году 27 лет. Уже сформировавшаяся личность. Сейчас, конечно, он тоже для меня всегда будет маленьким. Первое место в моей жизни занимает семья. Я вообще мечтаю уехать с мужем вдвоем и поехать, например, показать ему Китай. Когда я приезжаю в Китай, я себя чувствую как дома. Там люди такие же добрые, открытые.светлые, как и в Узбекистане.
1: 东方卫视驻日记者宋看看，日本名古屋报道。
6: 这里是正在直播的东方新闻，
3: 请锁定东方新闻，我们稍后马上回来。
7: 儿童成长黄金期，
8: 每天两只，
9: 每